0: «Бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Юлия Нигматуллина. Здравствуйте. Челябинский областной суд оставил под стражей бывшего топ-менеджера ММК по делу о коммерческом подкупе. По версии следствия, заместитель генерального директора получил имущество и деньги на общую сумму свыше 10 миллионов рублей, а также способствовал передаче доли в бизнесе для выгодного сотрудничества. Защита просила изменить Павлу Кравченко меру пресечения на домашний арест, однако суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры. Обвиняемый останется под стражей до 13 июня. Расследование продолжается. Выпускной в Челябинске в этом году обойдется родителям 11-классников в среднем в 22 тысячи рублей. Такие данные приводит сервис «Суперджоп». Для выпускников 9 классов сумма почти вдвое меньше – около 12 тысяч рублей. В эти расходы входят банкет, ведущий и фотограф. Отдельно родители оплачивают наряды. Образ для выпускника в среднем стоит от 17 до 24 тысяч рублей. Челябинск запустил всероссийский книжный флешмоб. С сегодняшнего дня и до лета участники конкурса «Книга в кадре. Читающая Россия» будут выкладывать фото с книгами в соцсети ВКонтакте. Директор централизованной библиотечной системы Челябинска Светлана Онищенко отметила, что формат максимально простой. Фото с книгой в любом месте, публикация в соцсети и общий хэштег. По желанию можно добавить пару слов о книге или о чтении. Все участники получат электронные памятные сертификаты. О погоде. В Челябинске в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Днем в городе плюс 27-29 градусов выше 0. Юлия Нигматуллина, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: День славянской письменности и экспозиция в молодежном. Куда сходить в выходные? В 11 утра воскресенья на площадке Кафедрального собора Рождества Христова пройдет праздник «День славянской письменности и культуры». Гостей ждут выставки, мастер-классы по иконописи и каллиграфии, традиционные славянские игры, дегустационная площадка русской кухни, а также концерт с участием Уральского государственного академического русского народного хора из Екатеринбурга без возрастных ограничений. А стены молодежного театра украсили работы художниц Анны Давыдовой из Челябинска и Ксении Гончаровой из Миасса. Живопись и графика мастеров напоминает зрителям о тех сокровищах, которые таит повседневность. Подробности у организатора выставки Светланы Симаковой.
2: В Челябинском молодежном театре распустились цветы невиданной красоты. Ирисы, пионы, розы. И в фойе театра присутствует совершенно летнее настроение. А почему? А потому что наша команда разместила в театре выставку под названием «Лето как состояние души». На выставке представлены работы двух художниц. Живописные полотна Ани Давыдовой из Челябинска и акварели Ксении Гончаровой из Миасса. У нас такая долгая зима на Урале, и так хочется лета, мы решили его приблизить. Заглядывайте в театр за настроением, за теплом, за красотой, за ветром в волосах, за детскими улыбками, за смехом. Все это есть в работах наших художниц. Выставка доступна к посещению при покупке билета на любой спектакль. Можно совместить приятное с приятным.
1: Без возрастных ограничений. А если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид».
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Мошенники начали использовать тему ЕГЭ для обмана школьников. В МВД России предупредили, что злоумышленники связываются с подростками, заявляя о якобы возникших проблемах с экзаменами или сбоях при регистрации на учебных сайтах. Втираясь в доверие под видом обычных собеседников, они пытаются выведать личные данные или пароли из СМС-сообщений. Правоохранители отмечают, что на первом месте у преступников стоит именно психологическое манипулирование испуганным ребенком. Родителям рекомендуют напомнить детям, что нельзя сообщать посторонним никакие коды и личные сведения. Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложными сообщения о том, что Вашингтон принуждает Киев к определенным решениям. Так он прокомментировал публикации в украинских СМИ о влиянии Дональда Трампа на позицию Владимира Зеленского по территориальным вопросам. При этом в Москве подчеркивают, что диалог начнется только при выполнении ключевых условий. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что урегулирование невозможно без вывода украинских войск из Донбасса. Более 100 юных уральцев, победивших рак, приняли участие в спартакиаде «Я победитель». Игры, организованные фондом «Дети России», прошли в Свердловской области. Ребята состязались в нескольких видах спорта и участвовали в творческих мастер-классах. Поддержать участников приехали известные спортсмены, артисты и врачи. По словам психологов, этот праздник стал важнейшей частью восстановления детей после тяжелой болезни. В Москве после реконструкции открылся Ленинградский вокзал. Мэр Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров осмотрели обновленный узел, который стал просторнее и комфортнее для пассажиров. Реконструкция проведена с учетом будущего запуска высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Ожидается, что пассажиропоток на площади трех вокзалов вырастет до 500 000 человек в сутки. В планах властей обновить и соседний Ярославский вокзал, объединив все хабы в единое пространство. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
4: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
7: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. У Челябинского Роспотребнадзора новый временный руководитель. Пост временно исполняющего обязанности главы ведомства заняла Раиса Косарева, ранее возглавлявшая отдел санитарно-эпидемиологического надзора. Она сменила на этой должности Владимира Ефремова. Напомню, руководство в управлении меняется уже в третий раз после ареста Анатолия Семенова. Бывшего главного санитарного врача области обвиняют в незаконном ведении бизнеса и мошенничестве. Сейчас Семенов остается под стражей, а надзорные органы пытаются через суд конфисковать его активы на сумму 400 миллионов рублей. В Челябинской области полиция провела массовые проверки в местах компактного проживания цыган. В Троицке силовики проверили более 1000 человек и около 170 домов. В результате зафиксировано свыше 200 административных нарушений. В отдел внутренних дел для сверки по базам данных и снятия отпечатков пальцев доставили 75 человек. Также в рейде участвовали сотрудники военкомата. Они вручили местным жителям 30 повесток для постановки на воинский учет. В Челябинске предложили начать масштабную очистку Шершневского водохранилища. Подрядчик, восстанавливающий реку Миас, готов перейти на новый объект, используя уже имеющуюся технику. По мнению экспертов, это улучшит качество питьевой воды и сэкономит бюджет. Власти региона уже направили результаты научных исследований в Министерство природы для обсуждения проекта. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Рики Мартин и Кристина Агилера «Nobody wants to be lonely» – «Никто не хочет быть одиноким». Я бы сказал, все хорошо в меру. Меня зовут Никита Савиных, я приветствую вас на Радио 100 в Челябинске 11.05. Далее слушаем Эми Вайнхаус, кавер на «Like a Rolling Stone», Боба Дилана и Шакиру, а прямо сейчас Роксет «The Look».

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лайфой. Бестселлер. На Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Michael Jackson – Earth Song. Замысел и воплощение одной из лучших песен Майкла Джексона вызревали ни много ни мало целых 7 лет. Сама идея песни «Земли» родилась в 1988 году во время гастролей Майкла в Вене. В то время в газетах и новостях постоянно писали и говорили о бедственной ситуации с экологией. Даже журнал Time вместо привычной статьи о «Человеке года» поместил текст под заголовком «Земля в опасности». Джексон был натурой чрезвычайно впечатлительной даже для творческого человека, и когда все эти картины слились у него воедино, он услышал тот самый крик Земли. Далее поговорим о погоде, после чего Крис Кока «Summertime».
1: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов.
2: Радио 100.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте, друзья. Это рубрика «Челябинск пешком». Ну что, весна близится к завершению, не за горами лето, а поэтому думаем об отпуске, о свободном времени и не забываем о том, что в эфир выходит рубрика интересная, в которой мы рассказываем вам про историю Челябинска и про то, как раньше отдыхали жители нашего славного города. Сегодня нам об этом расскажет экскурсовод Мария Сушкова. Мария, здравствуйте.
3: Ольга, добрый день.
1: Челябинск пешком.
0: Ну что, как отдыхали челябинцы в дореволюционное время, я так понимаю, да? Этот промежуток берем.
3: Да, все верно. Практически то же самое, что и мы сейчас. Было понятие отпуска. 3-4 недели. В основном это были, конечно, мужчины. Работали в семье мужчины. Мы говорим все-таки про чиновников, про купцов, про...
0: Состоятельных людей, да?
3: Да, более состоятельных людей, которые могли себе позволить такое времяпрепровождение. Как проводили отпуск? Первый вариант был, ну, как и сейчас, наверное, один из самых распространенных, это куда-то уехать. Можно было уехать к родственникам, если они живут где-то, ну, в другом регионе. В этот момент уже действует железная дорога.
1: Челябинск пешком.
0: Мария, давайте вернемся в Челябинск. Какие у нас здесь ключевые места для отдыха были самые популярные, самые любимые жителями?
3: Было понятие дачи. У жителей города были свои огороды здесь в городе. Если надо, они что-то тут выращивали. Но дача подразумевала именно отдых. Дачи размещались в каких-то так называемых курортных зонах. Самая ближайшая курортная зона – это было озеро Смолино. В то время вода была солоноватая, считалась целебной, поэтому проводили время на

0: Озере для того, чтобы поправить здоровье. Снимали дом или квартиру, то есть это может быть несколько комнат в доме. Дачу снимали где-то с середины мая и до середины августа, начала сентября, в период детских школьных каникул. Было понятие доходных домов. То есть это мог быть какой-то житель, который сдавал несколько там своих комнат или отдельно стоящий дом на своем участке. Брали с собой домашний скот, если он был, то есть, допустим, взять с собой корову на дачу, это прям нормально. Вот этой вот всей толпой они переезжали, там обустраивались.
1: Челябинск пешком.
2: А про развлечения, если говорить, какие-нибудь игры на свежем воздухе были популярны? Или вот, допустим, велосипеды были уже в то время? Что-то вот про это давайте расскажите.
0: Да, это было новое такое увлечение у челябинцев. Это было достаточно дорогостоящее приобретение, то есть это, ну, примерно 2 месяца заработная плата чиновника. Для рабочего это несколько месяцев работать нужно было, чтобы купить велосипед. Соответственно, конечно, они не могли себе этого позволить. Чтобы ими пользоваться, нужно было сдавать, ну, своеобразный экзамен на право пользования. После этого выдавалось что-то вроде водительских прав на конкретного человека, а на велосипед выдавался номерной знак, который необходимо было крепить сзади под седлом. Помимо того, что нужно было сдать экзамен на вождение, необходимо было заплатить налог. Ну, скажем так, транспортный налог на велосипед, он составлял 1 рубль. Права действовали год с 1 мая по 30 апреля следующего года.
1: Челябинск пешком.
0: Вообще становится популярным спорт. Изначально спорт, массовый спорт, он рассматривался для мужчин как подготовка к армии. Но постепенно про здоровый образ жизни стало. И государство в том числе, ну, вкладывалось в здоровье нации, скажем так. В начале 1900-х годов гимнастика стала внедряться в школах как отдельный предмет. Гимнастикой стали заниматься и мальчики, и девочки. В конце 19 века появляется первый городской парк, парк общественного собрания. Он располагался там, где сейчас находится городок чекистов, рядом с Алым полем. Потом он переехал непосредственно то, что мы сейчас называем городской сад имени Пушкина. Это было место для массовой публики, то есть это было место для всех горожан. Был один из первых кинотеатров в городе, например.
2: Ну, под открытым небом?
0: Нет, это было здание, туда нужно было покупать билеты, но находился на территории парка. Была организована летняя эстрада, проходили концерты, выступления, в том числе, например, Челябинского симфонического оркестра. Был летний клуб, там проводили танцевальные вечера, проводили детские праздники, проводили маскарады, в том числе благотворительные. Там был организован фонтан с фигурами мальчика и девочки под зонтом. Реплика этого фонтана стоит и сейчас в горсаду имени Пушкина. Дети под зонтом. Бронзовый памятник на одной из центральных аллей.
1: Челябинск пешком.
2: Ну что же, Мария, спасибо за интересный рассказ. Время идет, но практически ничего не меняется. Так что, друзья, отдыхаем в тех же местах, любуемся теми же фонтанами и памятниками. Можно прогуляться в парк Пушкина и посмотреть на этих детей под зонтом. Вам спасибо. Встретимся через неделю и продолжим рассказ о нашем любимом городе. Это была рубрика «Челябинск пешком».
1: Челябинск пешком.

0: Maroon 5, She Will Be Loved. В рубрике Lux Time услышим снова Summertime, но уже ту самую классическую, величайшую песню об ускользающей летней красоте. 90 лет назад легендарные авторы песенники Джордж и Айра Гершвин и писатель Дюбас Хейвард представили свою фолк-оперу «Порги и Бесс». Поначалу она не пользовалась успехом, но многие песни из нее быстро стали стандартами и прежде всего «Summertime», которую записывали бесчисленное количество раз. Сейчас мы услышим ее в исполнении Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга.
1: «Люкс Тайм» на радио 100%.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Американский рэпер Роб Бэй скончался в возрасте 59 лет. Автор мирового хита «It Takes Two» ушел из жизни после долгой борьбы с онкологией. Трагедия произошла 22 мая, вскоре после дня рождения артиста. Роб Бэй навсегда останется в истории музыки как один из пионеров и ярких представителей золотой эпохи хип-хопа. Австралийский атлет Сэм Фланнери установил мировой рекорд, пробежав марафон с автомобилем на буксире. Вес машины составил 1300 килограммов, а время в пути – почти 8 часов. Этой акцией 19-летний спортсмен решил поддержать молодежь, столкнувшуюся с психологическими трудностями. Всего за сутки на благотворительность было собрано 7000 долларов. Корабль Илона Маска Starship взорвался после приводнения в ходе 12-го испытательного полета. Во время миссии система успешно вывела на орбиту спутники, но по пути потеряла один из двигателей. Это был первый старт переработанной версии ракеты с новой площадки в Техасе. Специалисты SpaceX изучают телеметрию, полученную в ходе эксперимента. Пентагон опубликовал новые видео с НЛО. Вторая партия рассекреченных материалов включает записи странных объектов, один из которых внешне напоминает фигуру пришельца. В Минобороны США подчеркивают, что продолжат раскрывать архивы, касающиеся аномальных явлений. Ранее ведомство уже подтверждало подлинность кадров со сбитием неопознанных объектов на территории Северной Америки. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Ночью возможен слабый дождь, завтра днем преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Дуэт Мишеля Сарду и Гару «La Rivière de notre enfant» – «Река нашего детства». Далее Шон Мендес «When you gone» – «Не хочу знать, каково это, когда тебя нет рядом». Знаете, когда уходит что-то, что мы не хотим отпускать, полезно вспомнить строчки «Не введи нас в искушение и избави нас от лукавого». Может быть, это как раз оно? Слушаем Шона Мендеса «When you gone».

0: Реклама на Радио 100.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Pink Floyd – Comfortably Numb – одно из лучших творений творческого союза Роджера Уотерса и Дэвида Гилмора, недосягаемо прекрасная концептуальная легенда рока. Трудно кого-то слушать после Pink Floyd, но нам же надо куда-то двигаться, так что давайте начнем с группы Mark Chiba и песни «Gain the World».

0: о погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, ночью возможен слабый дождь. Завтра днем преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 29.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

Нарлс Баркли, Crazy. Челябинск готовится к культурной столице 2027. В 10:46 слушайте программу «Культурный код», где главный редактор «Радио 100» Кристина Вовченко побеседует с директором Дома дружбы народов Юлией Лапидус о том, как и где будет отмечаться День славянской письменности и культуры, который пройдет уже в это воскресенье. Сейчас в Челябинске 12:37 на «Радио 100» Crowded House. Bad times good.

0: Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
1: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Культурный код» и я, ее ведущая, Кристина Вовченко. Челябинск готовится к культурной столице 2027.

0: И в этой программе мы будем освещать подготовку, рассказывать про культурные события города и области. И, конечно же, в студию «Радио 100» придут самые значимые лица культуры. Этот выпуск мы посвятим важному для России празднику Дню славянской письменности и культуры. День славянской письменности и культуры ежегодно отмечается в России 24 мая. Это праздник, символизирующий единение славян и сохранение культурных ценностей. Как будет отмечать Челябинск, нам расскажет директор Дома дружбы народов Юлия Лапидус. Юлия Александровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В основе торжества память о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии. Это выдающиеся просветители, создавшие славянскую азбуку. Какова история и значение в современности Дня славянской письменности и культуры?
1: В России первые традиции чествования памяти Кирилла и Мефодия были заложены в XI веке. Одно из свидетельств тому – Архангельское Евангелие от 1092 года, в котором на 14 февраля упоминается Кирилл, а на 6 апреля – Мефодий. И именно Россия ввела в церковный календарь общую дату празднования – 11 мая, 24 мая – по новому стилю. И первые чествования славянского слова уже прошли в Москве в 1862 году. А в 1863 году праздничные торжества проходили и в других городах. Но надо сказать, что с 1991 года, согласно указу президента, уже праздник получил государственный статус и отмечается в этом статусе по сей день.
0: Нужно помнить, да, наши корни, наши традиции.
1: Конечно.
0: Праздник, символизирующий единство славян, и этот год 2026 объявлен президентом годом единства народов России. Наша уральская земля объединяет как раз многообразие национальностей. Какое влияние оказало создание славянской азбуки на развитие культуры и письменности народов России?
1: Но надо сказать, что действительно этот год объявлен президентом России Владимиром Путиным годом единства народов России. И Челябинская земля действительно это такой же многонациональный регион, как наша Великая Россия. 190 народов, Челябинская область 150 народов. А, конечно, это вопрос на целую диссертацию. Но если кратко, то создание славянской азбуки Кириллом и Мефодием в IX веке стало ключевым событием, которое оказало глубокое влияние на развитие культуры и письменности народов России и всего славянского мира.
0: Перейдем тогда, как будет отмечать Челябинск. Уже вот второй год непосредственно площадкой для празднования является Кафедральный собор Рождества Христова.
1: Да.
0: Действительно большая площадка. Расскажите, это будет как бы традицией, почему выбрана была данная площадка и сколько человек ожидается?
1: Ну вот такая небольшая преамбула. С 15 года год Дом дружбы народа в Челябинской области проводит областной праздник День славянской письменности и культуры. Он проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области, Челябинской епархии Русской православной церкви. И в этом году он проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей «Город Москва» и Управления общественных связей правительства Челябинской области. Этот праздник проводился в Челябинской государственной филармонии. Он проходил в органном зале «Родина». Несколько лет мы проводили около исторического музея. Вот, наконец-то, второй год. Это замечательная площадка, это знаковое место не только для города Челябинска, но и, конечно, для всей Челябинской области. Еще, конечно, мы говорим о том, что Челябинск в 27-м году будет культурной столицей России. И вот это вот замечательное место, оно очень удобное, очень красивое, оно очень емкое. И буквально вот этот весь сам кафедральный собор, это живые декорации. Ну, конечно, помимо этого у нас будет стоять сцена, у нас будет фотозона, красивые древнерусские буквы. И, конечно же, будет порядка 30 мастер-классов. Их привезут наши муниципалы, их привезут Национальное культурное объединение Челябинской области. Это будет и создание иконописи, это по изготовлению народной куклы Берегини, по живописи, рисунку, птички из ниток, игра на народных инструментах, роспись по бересте, книжная выставка. Безусловно, будет представлена у нас экспозиция русской избы, экспозиция горница. Также будет по изготовлению кукол в национальных костюмах, кокошников, плетение на коклюшках и чего только не будет. Поэтому, безусловно, наш праздник носит такой и просветительский аспект. Безусловно, это вообще неотъемлемая часть Дня славянской письменности. Ожидаем мы более 2000 человек. Я думаю, эта цифра совершенно примерная, потому что место там замечательное, там можно и гулять, и пройти куда-то дальше. Вот. Также будет на площадке работать полевая кухня. Каждый может угоститься, и гречневая каша будет с мясом. Поэтому вот в этом году мы решили так, чтобы люди погуляли и что-то покушали. Также наши центры привезут элементы и славянской, и русской кухни. Это будут у нас и блины, и пироги, и растягай.
0: Да, вы описали прям такую картину, что глаза, грубо говоря, разбегаются от многообразия. То есть и светские традиции, и церковные традиции. Вы упомянули как раз про мастер-класс иконописи.
1: Да.
0: Очень интересно, какие святые образы разрешено писать, и вообще нужно ли какое-то церковное благословение?
1: Да, у нас второй год вот этот мастер-класс проводит матушка Юлия, это супруга отца Дмитрия, он настоятель Верхнесонарского храма Пластовского района. У нее мастер-класс, он носит образовательный характер. Во-первых, там все по канону, и там показаны этапы создания иконы, то есть, безусловно, там не будет нарисовано ликов святых, да, потому что действительно вот такой поэтапный мастер-класс, она будет там показывать, как вот эту дощечку, как-то ее там делать, как краски разводить, то есть это действительно будут вот этапы создания.
0: Вы упомянули тоже про то, что впервые дегустационная площадка будет ждать гостей,
1: да,
0: помимо,
1: да,
0: духовной пищи,
1: да,
0: и физическая. То есть там будут представлены старинные рецепты славянской кухни, уральской тоже будет представлена?
1: У нас, смотрите, у нас не будет отдельно дегустационной площадки. То есть наше муниципальное образование, они привозят, все это будет, как, знаете, такая экосистема праздника, да, в одной экосистеме. То есть это будут выставки, это будут мастер-классы, это будут элементы национальной кухни, да, соответственно, русской и славянской. Но я знаю, что нам привезут старинный рецепт пшенника, и нам его привезет Славянский центр Аргаяшского района. То есть что такое пшенник? Это молочная пшенная каша, которая запечена в печи. Думаю, что будут еще у нас старинные блюда, но давайте сейчас не будем пока раскрывать всех секретов.
0: Совершенно верно.
1: Да, все-таки
0: приходите,
1: те, кто,
0: да,
1: к нам придет, да, они всегда могут очень вежливо спросить у наших мастериц, да, как сделать тот иной рецепт. У нас здесь все-таки больше будет пища духовная, и нас ждет прекрасный концерт. У нас почетным гостем праздника будет русский уральский народный хор из города Екатеринбурга. Это тот хор, который объездил 50 стран мира. Помимо этого, у нас также будут принимать участие народные, фольклорные коллективы Челябинской области. Это будет и казачий коллектив «Вольница», заслуженный коллектив Южного Урала. Это будет молодежный театр «Проспект Горняков». Кстати, они у нас будут впервые на нашем празднике. И также будут другие коллективы «Медовый Спас». Кто-то уже эти коллективы знает. Они уже полюбившиеся зрителям. Да, но помимо этого у нас еще будет работать площадка кадрильная, кадриль-фест, то есть такой фестиваль в празднике. Вот, я бы так сказала, потому что студенты Челябинского государственного института культуры будут показывать разные кадрили. Поэтому мы тоже с нетерпением ждем вот этой кадрильной площадки. Приходите танцевать. И будет работать программа, она тоже у нас не первый раз, «Казачья удаль». Ее будет проводить заслуженный коллектив Южного Урала, ансамбль «Казачьи песни Вольницы», руководитель Николай Михайлов из города Миасса. Там будут и народные игры, и рубка шашкой, и фланкировка. В общем, такой боевой казачий дух, такой патриотический. Вот, он будет присутствовать на вот этой площадке.
0: Здорово. Юлия Александровна, последний вопрос. Давайте еще раз напомним слушателям, когда будет празднование Дня славянской письменности и культуры и куда приходить всем тем, кто хочет прикоснуться к истории, напитаться вот этой традиционной русской культурой.
1: Дорогие друзья, 24 мая на площадке около храма Рождества Христова Кафедрального собора начнется областной праздник «День славянской письменности и культуры». Мы ждем вас. Приходите. Вы получите истинное удовольствие от красивой музыки, от замечательной музыки, от красивого кафедрального собора, от этого благолепия, которое будет царить на площадке нашего праздника. Ждем вас.
0: Ну, после такого приглашения обязательно нужно посетить мероприятие. Благодарю вас за это интервью и напомню, что у нас в гостях была директор Дома дружбы народов Юлия Лапидус.
1: Спасибо.
0: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
2: Культурный код на радио 100. Люкс Тайм. на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Лучшие молодые рабочие Южного Урала вступили в борьбу за право войти в кадровый резерв области. В Аргаяшском районе стартовал финал конкурса «Лидеры рабочей молодежи». 80 участников со всей области 3 дня будут доказывать свои управленческие и лидерские качества. Молодых специалистов ждут лекции, посещение ключевых производств и защита собственных инициатив. Организаторы обещают 10 победителям серьезную поддержку, индивидуальное наставничество и включение в экспертные советы при министерствах региона. Это отличный шанс для талантливой молодежи повлиять на развитие области изнутри. В Челябинске прошла масштабная конференция «Завод-2026». 1500 маркетологов и предпринимателей обсудили тренды индустрии и способы продвижения брендов через культурный код Южного Урала. Участие в форуме было бесплатным, а его партнером выступил медиахолдинг «Первый областной». Эксперты призывали бизнес выходить за рамки привычных инструментов и делать ставку на эмоции клиентов. В Челябинске прошел масштабный экологический форум, собравший более 700 участников. Эксперты обсудили защиту водных ресурсов и снижение выбросов. К слову, в Челябинске за 9 лет воздух стал чище в 2 раза. Главными анонсами форума стали открытие центра компетенций по обращению с отходами в Юргу и запуск нового завода по переработке пластика уже этим летом. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Ночью возможен слабый дождь, завтра днем преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Эрос Рамазотти и Тина Тернер, Коза де ла Вита. Сегодня, 23 мая, день рождения отмечают Анатолий Карпов, российский и советский шахматист, 12-й чемпион мира по шахматам и общественный деятель, и Григорий Чухрай, советский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР. Наша искренняя благодарность этим выдающимся людям. Далее на радио 100 Шаня Твен. Thank you.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Dire Straits, why worry? Dire Straits — это идиома, она означает стесненные обстоятельства или отчаянное положение. Очевидно, мысль о создании этой группы посетила музыкантов неспроста. Вот комментарий Марка Нопфлера. «Мне удалось получить туристическую визу в Америку, я купил автобусный билет и с рюкзаком за плечами объехал всю Америку с юга. И потом, когда вернулся, по многим причинам у меня сложилось убеждение, что я больше не хочу иметь дневную работу, а буду все свое время посвящать музыке. Я понял, что только этим хочу заниматься». Конец цитаты. В Челябинске 13:26 на радио 100 Анастейша Дефирит.

0: погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, ночью возможен слабый дождь. Завтра днем преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 29.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: День славянской письменности и экспозиция в молодежном. Куда сходить в выходные? В 11 утра воскресенья на площадке Кафедрального собора Рождества Христова пройдет праздник «День славянской письменности и культуры». Гостей ждут выставки, мастер-классы по иконописи и каллиграфии, традиционные славянские игры, дегустационная площадка русской кухни, а также концерт с участием Уральского государственного академического русского народного хора из Екатеринбурга без возрастных ограничений. А стены молодежного театра украсили работы художниц Анны Давыдовой из Челябинска и Ксении Гончаровой из Миасса. Живопись и графика мастеров напоминает зрителям о тех сокровищах, которые таит повседневность. Подробности у организатора выставки Светланы Симаковой.
2: В Челябинском молодежном театре распустились цветы невиданной красоты. Ирисы, пионы, розы. И в фойе театра присутствует совершенно летнее настроение. А почему? А потому что наша команда разместила в театре выставку под названием «Лето как состояние души». На выставке представлены работы двух художниц. Живописные полотна Ани Давыдовой из Челябинска и акварели Ксении Гончаровой из Миасса. У нас такая долгая зима на Урале, и так хочется лета, мы решили его приблизить. Заглядывайте в театр за настроением, за теплом, за красотой, за ветром в волосах, за детскими улыбками, за смехом. Все это есть в работах наших художниц. Выставка доступна к посещению при покупке билета на любой спектакль. Можно совместить приятное с приятным.
1: Без возрастных ограничений. А если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид».
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

Музыка без лишних слов. Ерума, Kiss the Rain. В рубрике «Люкс Тайм» услышим Нета Кинга Коула, человека, которым его друг Фрэнк Синатра сказал: «Я хотел бы в своей музыке достичь того, чего достиг он, но пока не понял, удалось ли мне это». Коул был образцом не только для Синатры, но и для множества других эстрадных певцов, и через несколько минут мы услышим его в рубрике «Люкс Тайм». А пока Алиша Кис, «If I Ain't Got You».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Американский рэпер Роб Бэй скончался в возрасте 59 лет. Автор мирового хита «It Takes Two» ушел из жизни после долгой борьбы с онкологией. Трагедия произошла 22 мая, вскоре после дня рождения артиста. Роб Бэй навсегда останется в истории музыки как один из пионеров и ярких представителей золотой эпохи хип-хопа. Австралийский атлет Сэм Фланнери установил мировой рекорд, пробежав марафон с автомобилем на буксире. Вес машины составил 1300 килограммов, а время в пути – почти 8 часов. Этой акцией 19-летний спортсмен решил поддержать молодежь, столкнувшуюся с психологическими трудностями. Всего за сутки на благотворительность было собрано 7 тысяч долларов. Корабль Илона Маска Starship взорвался после приводнения в ходе 12-го испытательного полета. Во время миссии система успешно вывела на орбиту спутники, но по пути потеряла один из двигателей. Это был первый старт переработанной версии ракеты с новой площадки в Техасе. Специалисты SpaceX изучают телеметрию, полученную в ходе эксперимента. Пентагон опубликовал новые видео с НЛО. Вторая партия рассекреченных материалов включает записи странных объектов, один из которых внешне напоминает фигуру пришельца. В Минобороны США подчеркивают, что продолжат раскрывать архивы, касающиеся аномальных явлений. Ранее ведомство уже подтверждало подлинность кадров со сбитием неопознанных объектов на территории Северной Америки. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Ночью возможен слабый дождь, завтра днем преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: На радіо 100 необузданная бунтарка и экспрессивная суперзвезда Эми Уайнхаус с песней «In my bed» в моей постели, что уже само по себе довольно эпатажно. В рубрике «Кавервиль» услышим версию «This Love» зрелого хита группы Maroon 5, а если вам интересно их раннее творчество, ищите группу под названием «Kara's Flowers». Этакий коктейль из американского гранжа, британского брит-попа, Weezer, Green Day, ну и Beatles, естественно, куда же без них. В рубрике «Кавервиль» Марсела Мангабейра «This Love».
1: «Кавервиль» на «Радио 100».

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, ночью возможен слабый дождь. Завтра днем преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 29.
1: Радио 100. С нами легко.

Билли Айлиш на Радио 100 – одна из самых популярных американских певиц с огромным количеством мировых хитов и музыкальных наград. Ее невозможно с кем-либо спутать. Совершенно неповторимый стиль исполнения. И, как вы могли заметить, я сегодня по состоянию здоровья немножко под нее кашу. В Челябинске 14.33 на Радио 100 на ее «One in a Million». Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте нашточкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
4: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
5: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
6: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Новатэк».

Cutting Crew – I Just Died In Your Arms Tonight. Название группы придумал Ник Ван Итт и ее вокалист после прочтения статьи в британском рок-журнале Sounds, где группу Queen называли Cutting Crew, то есть группой, которая не дает концертов, а вместо этого записывает новые песни в своей студии. Сам по себе выбор названия уже говорит о наличии юмора у ребят, но у нас все очень серьезно. Далее Nevergreen – Since You've Been Gone.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске приступили к санитарной очистке пруда «Девичьи слезы» в Ленинском районе. Работы начались после жалоб жителей на мусор и неприятный запах. Подрядчик обещает убрать водоросли и грязь в течение 10 дней. Кроме того, на берегу водоема планируют отремонтировать скейт-парк. В Челябинской области 16 детей из лагеря «Уральские зори» отравились норовирусом. Анализы выявили вирус у работника пищеблока, что могло стать источником инфекции. Ведутся лабораторные проверки. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности при оказании услуг. В лагере находились более 150 детей. Все со справками о здоровье. После заезда у пятерых детей появились признаки отравления. Затем заболели еще 11 детей. В Челябинске прошел масштабный экологический форум, собравший более 700 участников. Эксперты обсудили защиту водных ресурсов и снижение выбросов. К слову, в Челябинске за 9 лет воздух стал чище в 2 раза. Главными анонсами форума стали открытие центра компетенций по обращению с отходами в Юргу и запуск нового завода по переработке пластика уже этим летом. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Ночью возможен слабый дождь, завтра днем преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
4: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
5: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots, 'cause it's okay to be a boy. But for a boy to look like a girl is degrading, 'cause you think that being a girl is degrading.

0: Мадонна, What It Feels Like For A Girl, каково это быть девочкой. Совсем скоро выйдет фильм, из которого мы узнаем, каково это быть мальчиком по имени Майкл Джексон. Байопик «Майкл» выйдет в России 28 мая. А прямо сейчас услышим кавер на песню «Билли Джин».
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Старый бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, ночью возможен слабый дождь. Завтра днем преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 29.
1: Радио 100.

Лиза Стэнсфилд, The Crown на Радио 100. Будущая певица росла на жанре соул и в том числе на Барри Уайте, а прямо сейчас на Радио 100 европейский Барри Уайт, как называют Марио Бьонди, с песней Love is a Temple, «Любовь – это храм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Привет, дружок, я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74 013 72. Радиоканал для слушателей старше.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте, друзья. Это рубрика «Челябинск пешком». Ну что, весна близится к завершению, не за горами лето, а поэтому думаем об отпуске, о свободном времени и не забываем о том, что в эфир выходит рубрика интересная, в которой мы рассказываем вам про историю Челябинска и про то, как раньше отдыхали жители нашего славного города. Сегодня нам об этом расскажет экскурсовод Мария Сушкова. Мария, здравствуйте.
3: Ольга, добрый день.
1: Челябинск пешком.
0: Ну что, как отдыхали челябинцы в дореволюционное время, я так понимаю, да? Этот промежуток берем.
3: Да, все верно. Практически то же самое, что и мы сейчас. Было понятие отпуска. 3-4 недели. В основном это были, конечно, мужчины. Работали в семье мужчины. Мы говорим все-таки про чиновников, про купцов, про...
0: состоятельных людей, да?
3: Да, более состоятельных людей, которые могли себе позволить такое времяпрепровождение. Как проводили отпуск? Первый вариант был, ну, как и сейчас, наверное, один из самых распространенных, это куда-то уехать. Можно было уехать к родственникам, если они живут где-то, ну, в другом регионе. В этот момент уже действует железная дорога.
1: Челябинск пешком.
0: Мария, давайте вернемся в Челябинск. Какие у нас здесь ключевые места для отдыха были самые популярные, самые любимые жителями?
3: Было понятие дачи. У

0: жителей города были свои огороды здесь в городе, если надо, они что-то тут выращивали. Но дача подразумевала именно отдых. Дачи размещались в каких-то так называемых курортных зонах. Самая ближайшая курортная зона – это было озеро Смолино. В то время вода была солоноватая, считалась целебной, поэтому проводили время на озере для того, чтобы поправить здоровье. Снимали дом или квартиру, то есть это может быть несколько комнат в доме. Дачу снимали где-то с середины мая и до середины августа, начала сентября, в период детских школьных каникул. Было понятие доходных домов. То есть это мог быть какой-то житель, который сдавал несколько там своих комнат или отдельно стоящий дом на своем участке. Брали с собой домашний скот, если он был. То есть, допустим, взять с собой корову на дачу, это прям нормально. Вот этой вот всей толпой они переезжали, там обустраивались.
1: Челябинск пешком.
2: А про развлечения, если говорить, какие-нибудь игры на свежем воздухе были популярны? Или вот, допустим, велосипеды были уже в то время? Что-то вот про это давайте расскажите.
0: Да, это было новое такое увлечение у челябинцев. Это было достаточно дорогостоящее приобретение. То есть это, ну, примерно 2 месяца заработная плата чиновника. Для рабочего это несколько месяцев работать нужно было, чтобы купить велосипед. Соответственно, конечно, они не могли себе этого позволить. Чтобы ими пользоваться, нужно было сдавать, ну, своеобразный экзамен на право пользования. После этого выдавалось что-то вроде водительских прав на конкретного человека. А на велосипед выдавался номерной знак, который необходимо было крепить сзади под седлом. Помимо того, что нужно было сдать экзамен на вождение, необходимо было заплатить налог. Ну, скажем так, транспортный налог на велосипед, он составлял 1 рубль. Права действовали год, с 1 мая по 30 апреля следующего года.
1: Челябинск пешком.
0: Вообще становится популярным спорт. Изначально спорт, массовый спорт, он рассматривался для мужчин как подготовка к армии. Но постепенно про здоровый образ жизни стало. И государство в том числе, ну, вкладывалось в здоровье нации, скажем так. В начале 1900-х годов гимнастика стала внедряться в школах как отдельный предмет. Гимнастикой стали заниматься и мальчики, и девочки. В конце 19 века появляется первый городской парк, парк общественного собрания. Он располагался там, где сейчас находится городок чекистов, рядом с Алым полем. Потом он переехал непосредственно то, что мы сейчас называем городской сад имени Пушкина. Это было место для массовой публики, то есть это было место для всех горожан. Был один из первых кинотеатров в городе, например.
2: Ну, под открытым небом?
0: Нет, это было здание, туда нужно было покупать билеты, но находился на территории парка. Была организована летняя эстрада, проходили концерты, выступления, в том числе, например, Челябинского симфонического оркестра. Был летний клуб, там проводили танцевальные вечера, проводили детские праздники, проводили маскарады, в том числе благотворительные. Там был организован фонтан с фигурами мальчика и девочки под зонтом. Реплика этого фонтана стоит и сейчас в горсаду имени Пушкина. Дети под зонтом. Бронзовый памятник на одной из центральных аллей.
1: Челябинск пешком.
2: Ну что же, Мария, спасибо за интересный рассказ. Время идет, но практически ничего не меняется. Так что, друзья, отдыхаем в тех же местах, любуемся теми же фонтанами и памятниками. Можно прогуляться в парк Пушкина и посмотреть на этих детей под зонтом. Вам спасибо. Встретимся через неделю и продолжим рассказ о нашем любимом городе. Это была рубрика «Челябинск пешком».
1: Челябинск пешком.
3: Tell me.

0: Калео, way down we go. Вот так вот мы идем ко дну. Ну, не мы, конечно, а группа Калео. У нас-то все хорошо. С вами был Никита Савиных. Услышимся в понедельник в рубрике «Люкс Тайм». Слушайте Анну-Марию Йопик.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте по контракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
4: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, срока, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок. Папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
6: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
7: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Радио 100. 100 FM.
1: Somewhere.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

vento nei capelli. Cara, accelera e alza la radio.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: love, new luck, new sun in the sky.
1: Радіо 100. 100 FM.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Радио 100. 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.